0: Из Приренского края шли мужчины толпой от любви умирать. И велел ее вызвать епископ на суд, взял душа ей прощая за ее красоту.
1: Ну скажи, Лорелея,